0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон на Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Коренни.
1: В ноябре 1956
2: года. В ноябре 1956 года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы «Юра Янушек». Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость телебашни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Старая Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Гилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала Парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
2: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот – Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
6: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен разлаз е ай на места, где са да виконавать уплень на визуальную чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславские телевизионные понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
6: Наразил сам уже на всё, до слова, до письмена, але, самозрейно, всегда меня преквапит, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам иначе.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни.
6: Говоря о
0: телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
7: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне «Старая Торжница» еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Мынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющие ощущения пространства и атмосферы. Именно там были созданы те грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниэль Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниэлю Михайли, эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниэлю Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавали.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниэль Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать. Его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михельчик подвел этому итог.
6: Ten spomienkový optimizmus nemôžem úplne vynechať a nepovažujem to za niečo negatívne.
0: Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионный понедельник». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательнее изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, в которой были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мыслей. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
8: Určite je televízia fenoménom 20. a 21. storočia.
5: Телевидение, безусловно, является феноменом 20 и 21 веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
2: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способ создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михайлчик? Я не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущий и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
9: Я желаю телевизии вжди лен вельми вела диваков.
5: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящее десятилетие. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
10: Музыкальные перекрестки.
5: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. как же встретился этот мощный творческий тандем.
11: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам выборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов, Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
5: Таким это запомнилось Матео Дюринди. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
12: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам савиклули, а потом...
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Альбом «Тублатанки» представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы, ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. И именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен, в частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде: «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства. В детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом. И, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», с данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре, ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Коренни.
1: В ноябре 1956
2: года. В ноябре 1956 года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость или башни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Старая Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Хилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
2: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
6: В рамках федерации, когда был чешский гласатель.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот. Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
7: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен разлаз е ай на места, где са да виконавать уплен и на визуальна чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславские телевизионные понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
7: Наразил сам уже на всё, до слова, до письмена, но, самозрежно, всегда меня преквапит, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам инак.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни. Говоря о телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
8: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне, старая торжница, еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Мынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющее ощущение пространства и атмосферы. Именно там были созданы эти грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниил Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниилу Михайли эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниилу Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавали.
9: Но правда, это и заумевает у него, что когда утворила тато редакция.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниил Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать. Его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михалчик подвел этому итог.
7: Ten spomienkový optimizmus nemôžem úplne vynechať a nepovažujem to za niečo negatívne.
0: Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионный понедельник». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательнее изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, которые были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мыслей. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
10: Určite je телевизия феноменом 20-го, 21-го столетия.
5: Телевидение, безусловно, является феноменом 20-го и 21-го веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
2: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способности создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михайлчик? Я не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущая и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
11: Я желаю телевизии всегда очень много диваков.
5: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящее десятилетие. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
12: Музыкальные перекрестки.
5: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. как же встретился этот мощный творческий тандем.
13: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам выборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов, Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
5: Таким это запомнилось Матьо Дюринди. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
14: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам себя выклюли.
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Тублатанке представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы, ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. Именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен, в частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства. В детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом. И, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», с данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон на Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Коренни.
1: В ноябре 1956
2: года. В ноябре 1956 года в Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость телебашни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Стара Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Гилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала Парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
6: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий и наоборот – Мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
7: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен разлаз е ай на места, где са да виконавать уплень на визуальную чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. В ситуациях, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты, радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславские телевизионные понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
7: Наразил сам уже на всё, до слова, до письмена, але, самозрейно, всегда меня преквапит, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам иначе.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни.
7: Говоря о
0: телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
8: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
2: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
2: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне «Старая Торжница» еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок.
6: Все изменилось, когда позже в Мулинской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющие ощущения пространства и атмосферы. Именно там были созданы эти грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниэль Михайлис сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
6: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниэлю Михайли, эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниэлю Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавали.
6: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниэль Михайлис сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать. Его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михельчик подвел этому итог. Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионный понедельник». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательнее изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, которые были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мыслей. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
9: Určite je televízia fenoménom 20. a 21. storočia.
5: Телевидение, безусловно, является феноменом 20 и 21 веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
2: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео, требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способ создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михайлчик?
7: Я
0: не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущая и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
10: Я желаю телевизии всегда очень много диваков.
5: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящие десятилетия. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
11: Музыкальные перекрестки.
5: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. как же встретился этот мощный творческий тандем.
12: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам выборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов, Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
5: Таким это запомнилось Матьо Дюринди. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш: «Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?»
13: Такая легенда к тому же незнамый автор, с которого сам савиклули.
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тублатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Он Тублатанке представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы. Ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. Именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен. В частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы Тублатанка.
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы Тублатанка. Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителя не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства, в детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом, и, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым «я».
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», с данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». Микрофон Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня ее посвящаем памяти Мартина Сарваша, автора текстов, поэта и человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.

0: Друзья, в рамках нашей специальной серии передач, приуроченной к столетию радиовещания, сегодня мы уделим особое внимание и подробнее расскажем о нашей младшей сестре. Ведь в этом году мы отмечаем не только важную радиодату, но и 70-летие начала телевизионного вещания в Словакии. Телевидение и радио в нашей стране развивались рука об руку практически с самого зарождения телевидения. И это сотрудничество впоследствии привело к официальному объединению обоих СМИ в единую структуру. История телевидения здесь берет свое начало в конце 50-х годов прошлого века. Об этом нам рассказал обозреватель Борис Коренни.
1: В ноябре 1956
2: года... В Словакии было зарегистрировано ровно 500 плательщиков абонентской платы за телевидение. Мы точно не знаем, сколько телевизоров на тот момент фактически находилось в зоне действия передатчика. Однако с первой трансляцией связана любопытная история. Она была запланирована на 7 ноября и приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю в Словацком национальном театре готовили постановку оперы Юра Янушек. Но техника распорядилась иначе. Для работы передвижной телестанции требовалась прямая видимость телебашни на горе Камзик. Однако из здания театра обеспечить ее было невозможно. В результате были выбраны другая панорама и другая дата. На 3 ноября уже была подготовлена торжественная программа, приуроченная к 30-летию радиовещания. И именно это событие стало первой в истории Словакии телевизионной трансляцией.
0: С появлением телевещания преобразились даже архитектурный облик и силуэт Братиславы. Именно тогда над городом поднялась новая, впечатляющая достопримечательность – телевизионная вышка. Вот как о столь важном событии рассказывали в радиопередачах того времени.
3: Стара Братислава достала новую доминанту.
0: У старой Братиславы появилась новая достопримечательность. На вершине холма Камзик возвышается антенная мачта, а у ее подножия расположено здание передающего центра. Сегодня министр торжественно передал передатчик в распоряжение общественности, исполнив тем самым желание сотен владельцев телевизоров на юго-западе Словакии. Сегодня, 3 ноября, впервые прозвучит позывная мелодия братиславской студии, возвещающая о начале телевизионного вещания. Хотя радиозапись самой первой передачи, состоявшейся столетия назад, к сожалению, не сохранилась в архивах, у нас есть запись первой телевизионной трансляции 1956 года. Именно так легендарный диктор Хилда Михаликова обратилась к самым первым зрителям.
4: Добрый вечер, уважаемые приятели.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Братиславская телестудия. Мы начинаем первую передачу нашего экспериментального вещания. Через мгновение вы увидите прямую трансляцию из торжественного зала Парка культуры и отдыха. Мероприятие посвящено 30-летию радиовещания в Словакии и одновременно началу телевизионного вещания в Братиславе.
0: Так в нашей стране началось телевизионное вещание. Поначалу передачи выходили в эфир лишь несколько дней в неделю, а программа включала прямые включения, короткометражные документальные фильмы, записи театральных постановок и выпуски новостей. Сегодня, спустя 70 лет, возникает вопрос, можно ли вообще выделить одну, самую ценную работу, когда-либо показанную на экранах словацкого телевидения? Ответ на него дал телевизионный архивист Милан Антонич.
6: Все работы, удостоенные в прошлом престижных международных наград, приходятся на один период, известный как «Золотой век словацкого телевидения», вторую половину 1960-х годов. Эта эпоха неразрывно связана с подразделением, которое в то время занималось производством телефильмов. Именно в его рамках были созданы произведения, остающиеся по сей день одними из лучших образцов продукции словацкого телевидения.
0: С самого начала новостное вещание было ключевой и неотъемлемой частью телевизионных программ. В то время ведущие главных вечерних новостей были известны буквально всей Чехословакии. Одной из самых ярких фигур была Андреа Бугушева. Она и по сей день передает свой опыт начинающим теле- и радиоведущим, а на пике своей популярности постоянно курсировала между студиями в Братиславе и Праге.
5: Во времена существования федерации система работала так. Когда в кадре появлялся чешский диктор, к нему присоединялся словацкий. И наоборот, мы работали недельными сменами. Нам приходилось самим готовить новостные сюжеты и переводить их на словацкий язык, поскольку не было редактора, который мог бы перевести чешские тексты. Это был более творческий и динамичный трудный процесс. Атмосфера в пражской студии тоже была замечательной, ведь к делу там подходили с большим профессионализмом. Для нас это был невероятно ценный опыт, особенно в профессиональном плане. Работа в Праге дала нам огромные возможности для обучения и развития.
0: Говоря о национальном телевидении, мы отмечаем его естественную связь с радио. Однако перенести радиоконтент на экран или наоборот удается не всегда. Это подтверждает разработчик телепрограмм Микки Михалчик.
7: Су места, где са телевизия не да следовать, або тогда тен образ не может человек позрать, а тен розлаз е ай на места, где са да виконавать уплень на визуальна чинность.
0: Есть ситуации, когда смотреть телевизор попросту невозможно, когда нет доступа к экрану. Радио же работает даже тогда, когда человек занят делом, требующим зрительного внимания. Разумеется, визуальные образы по своей природе сильнее захватывают внимание людей. А цветное телевидение, существующее уже много лет, привносит восприятие дополнительное измерение. Аудиовизуальный образ, который усиливает все впечатления. Возможно, именно поэтому телевидение так приковывает к себе внимание. И все же, я полагаю, оно никогда не сможет проникнуть туда, где присутствует радио. Ситуация, когда нам необходимо сосредоточиться на чем-то другом, когда наши глаза заняты. Радио незаменимо. Радио проникает туда, куда телевидение никогда не доберется. В своей работе Микки Михалчик регулярно обращается к обширному телевизионному архиву. В нем хранится огромное количество культовых постановок и телеспектаклей, вошедших в историю благодаря феномену цикла под названием «Братиславский телевизионный понедельники». Для более молодой аудитории или зарубежных зрителей стоит пояснить, что это был престижный эфирный слот. Театры по всей Словакии закрывались, а зрители во всей стране собирались у экранов, чтобы посмотреть первоклассные телеверсии произведений словацкой и мировой классики в исполнении лучших актеров страны. Итак, что же именно можно найти в этом богатом архиве?
7: Наразил сам уже на всё, до слова до письмена, але самозрежно всегда меня преквапи, когда наразим на нечто, что уже я сам си памятам иначе.
0: Мне доводилось сталкиваться с самым разным, но всегда удивительно наткнуться на то, что запомнилось иначе, на что-то, что с годами трансформировалось в нашей памяти. Это касается и обычных воспоминаний об архитектуре, как выглядели улицы и дома Братиславы полвека назад, какими были автозаправки или повседневная жизнь, показанная в теле и радиопередачах, и того, как мы все это себе представляли, опираясь на эти трансляции. Речь идет о попытке мысленно воссоздать услышанное, реальность обычного будничного дня, окружающую нас обстановку, улицы, здания, архитектуру, а также о том, как люди вели себя в магазинах или с какими проблемами мы сталкивались, возвращая некачественный товар. Это простые повседневные ситуации, которые мы давно забыли, но которые когда-то имели для нас огромное значение, ведь именно из них и складывалась реальность нашей жизни.
7: Говоря о
0: телевизионных понедельниках, стоит подчеркнуть, что это была поистине уникальная глобальная концепция, не имевшая аналогов в соседних странах. Именно так вспоминал о ней сценарист, редактор, автор и бывший телевизионный руководитель Иван Штатрукер.
8: Стался зазрак в том, что словенские герцы, которые говорили по-словенски...
6: Произошло маленькое чудо. Словацкие актеры, игравшие на родном языке, покорили чешскую публику своей подлинной, непринужденной и искренней игрой. Это было неожиданно и до сих пор остается отчасти необъяснимым. Братиславе удалось покорить аудиторию по всей стране своими постановками, выходившими в эфир по вечерам в понедельник. И это в то время, когда никто и представить себе не мог, что программы словацкого телевидения могут произвести столь сильное впечатление.
0: Легендарный режиссер и оператор Милан Хомолка сыграл ключевую роль в создании тысяч передач словацкого телевидения, в том числе знаменитых постановок, выходивших в эфир по понедельникам. Он и по сей день живо помнит множество уникальных мест, где проходили съемки этих проектов.
6: Поскольку в то время здание телецентра в Млынской долине еще не существовало, а временная телестудия в старом рыночном павильоне «Старая Торжница» еще не была введена в строй, телепостановки снимали в здании синагоги. Мы также работали на различных площадках, культурных центрах и домах культуры, например, на улице Вайнорска в Братиславе или в районе Карлова Вес, а также часто выезжали в город Мартин, используя местные помещения для съемок. Все изменилось, когда позже в Млынской долине открылась большая студия. Там стало возможным создавать крупные масштабные проекты. Просторные павильоны открывали совершенно новые перспективы для сценографии и качества постановки. Актеры, архитекторы, художники-постановщики получили возможность создавать гораздо более впечатляющие ощущения пространства и атмосферы. Именно там были созданы те грандиозные знаковые телепроекты, которые по сей день составляют основу нашего телевизионного наследия.
0: Даниэль Михайли сыграл ключевую роль в создании и формировании легендарного проекта «Братиславские телевизионные понедельники». Возглавляя редакцию литературно-драматических программ на тогдашнем чехословацком телевидении в Братиславе, он внес значительный вклад в развитие этой концепции и оказал огромное влияние на его художественное своеобразие. Таким его запомнил Милан Гомолка.
2: Он снимался как в телепостановках, так и в кино, хотя предпочтение отдавал художественным фильмам. В конце 60-х годов он принял участие в создании литературно-драматического отдела, где работал редактором сценариев. Параллельно он продолжал актерскую деятельность, часто снимаясь в фильмах студии «Калиба». В тот период телевидение еще не начало сотрудничать с редакторами и сценаристами в рамках знаменитого цикла «Телевизионные понедельники». Только благодаря Даниэлю Михайли эта творческая работа начала набирать обороты, обретать форму и развиваться на профессиональном уровне. Мы стали сотрудничать, когда он начал работать телевизионным драматургом. Именно тогда проявилась его подлинная натура, точность, вдумчивость и спокойствие, а также ясное видение того, что предстояло создать.
0: Именно благодаря Даниэлю Михайли на экран попали материалы, которые при тогдашнем режиме не могли быть показаны. Произведения мировой классики, принадлежащие авторам, чьи книги в то время в стране даже не издавались.
2: Примечательно, что его зрелость проявилась уже в тот момент, когда создавался редакционный отдел и выдвигалась идея производства телевизионных пьес. Он умел выбирать темы и принимать верные решения. Навыки, которые были особенно важны в период его руководства отделом. Именно эти решения легли в основу произведений, добившихся огромного успеха. Даниэль Михайли сотрудничал с выдающимися драматургами отдела. Именно они работали над этими произведениями и их сценариями. Он сотрудничал с приглашенными авторами, но прежде всего со штатными драматургами, с которыми находил общий язык. Его манера работы была уникальной. Приходя в студию как автор, он появлялся тихо и незаметно. Можно было даже не заметить, что он уже здесь. Иные же вваливались шумно, громко заявляя о своем мнении и требуя немедленно во всем разобраться. Но только не он. Он приходил, оглядывался, делал небольшую паузу, а затем садился рядом с режиссером, чтобы спокойно обсудить все детали. Даже в этой тихой, размеренной манере взаимодействия чувствовался особый класс. Это был стиль, который невозможно было скопировать, его можно было только прочувствовать на собственном опыте.
0: Итак, что же лежит в основе самого яркого и долговечного феномена цикла «Телевизионные понедельники»? Драматург Мики Михельчик подвел этому итог. Нельзя полностью игнорировать оптимизм, сопутствующий ностальгии. Я не считаю его чем-то негативным. Если телевидение служит своего рода архивом наших воспоминаний, сохраняя пережитое нами когда-то, но впоследствии забытое, то именно оно способно визуализировать эти воспоминания и представить их в том самом виде, в каком мы когда-то запечатлели их в своем сознании. С другой стороны, чрезмерная идеализация прошлого может привести к искажению действительности. Вы упомянули цикл «Телевизионные понедельники». Именно этот пример приводят чаще всего. Да, у телевидения были свои понедельники. Было создано множество замечательных постановок, и архив весьма богат. Однако, внимательнее изучив этот материал, должен признать, пожалуй, до 70% этих работ, если бы мы показали их сегодня, не вызвали бы особого отклика у аудитории. Они либо несли на себе явный отпечаток эпохи, в которой были созданы, либо были идеологически ангажированы и отражали вполне определенный образ мыслей. Именно поэтому важно тщательно отбирать то, что должно напоминать нам о том времени, уметь отличать идеологически окрашенное от того, что подлинно запечатлело реальность такой, какой она была, а затем заново открывать для себя то, что мы забыли, но что заслуживает того, чтобы быть увиденным вновь. С момента своего появления телевидение коренным образом сформировало нашу повседневную жизнь. Социолог Сильвия Порубенова также подтверждает, что телевещание оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на общество, его взгляды и культуру.
9: Телевидение, безусловно, является феноменом 20 и 21 веков. Современные люди получают огромный объем информации, новостей, идей и вызовов именно с экранов телевизоров. Это средство массовой информации способно охватывать широкую аудиторию, создавать общее информационное пространство, формировать общественный дискурс и переносить события мирового масштаба прямо в наши гостиные.
0: Перейдем к завершению сегодняшней программы, посвященной истории телевизионного вещания в Словакии. Сможет ли телевидение выжить в будущем в условиях конкуренции с интернетом и новыми медиа? Ответ на этот вопрос дает архивариус Милан Антонич.
10: Сегодня, в эпоху современных мобильных телефонов и всевозможных гаджетов, каждый чувствует себя блестящим оператором или фотографом. Однако дело не только в умении щелкнуть кадр или снять короткое видео. Требуется нечто большее. И именно это нечто большее делает телевидение тем, чем оно является. То же самое касается и радио в его аудиоформате. Это нечто большее – профессионализм, опыт, мастерство и наличие структуры, способной создавать изображение или звук, обладающий силой, качеством и точностью. Вот почему я не сомневаюсь. Телевидение сохранится, и профессиональным СМИ есть свое место, и так будет всегда.
0: А что думает о будущем телевидения драматург Мики Михалчик?
7: Я
0: не настроен скептически. Я верю, что телевидение устоит и сохранится. Разумеется, оно станет более интерактивным. Оно будет работать по принципу «видео по запросу», как когда-то предсказывали провидцы. Телевидение никуда не денется. Я часто привожу такой пример. Когда-то, покупая DVD в газетных киосках, мы думали, что перестанем смотреть фильмы по телевизору, ведь их можно было включить дома в любой момент. Этого не произошло. DVD отправились на свалку, а старые фильмы, которые показывает телевидение, мы смотрим до сих пор, порой уже в который раз. Значит, у телевидения есть свое место. Оно предлагает зрителю то, чего тот не ожидает, и именно так ему удается его удивить. В завершение мы хотим поделиться одним из самых удачных и теплых пожеланий. Легенда телевидения, многолетний диктор, ведущий и культурный дипломат Алена Грибанова. Одна из тех, кого словацкие зрители ассоциируют с безупречной элегантностью в телеэфире. Что же она пожелала словацкому телевидению в честь этого знаменательного юбилея?
11: Я желаю телевизии вжди лен вельми вела диваков.
9: Я всегда желаю словацкому телевидению множество зрителей и прежде всего зрителей довольных. Тех, кто во время просмотра может расслабиться, получить радость и развлечься, а, возможно, и задуматься о чем-то важном. Ведь сегодня не так уж много форматов, способных по-настоящему увлечь интеллектуального зрителя. И все же в телевизионных архивах хранится огромное количество передач, которые когда-то формировали интеллектуальный облик целых поколений. Это та ценность, которую словацкое телевидение продолжает поддерживать.
0: Мы искренне рады, что в Словакии существует качественное общественное телевидение и что мы разделяем с ним общее медиапространство. Мы в Словацком радио, безусловно, с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам с телевидения всего наилучшего в предстоящие десятилетия. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
12: Музыкальные перекрестки.
9: Друзья, сегодняшнюю музыкальную рубрику мы посвящаем памяти Мартина Сарваша, поэта, автора текстов, человека с доброй душой, оставившего яркий след на словацкой музыкальной сцене. Он ушел из жизни 1 июля этого года в возрасте 65 лет. Написанные им песни полюбились многим, а группа «Тублатанка», с которой он начинал свою успешную карьеру, стала легендой. Он был в ее составе с самых первых дней. Их дебютный альбом стал знаковой вехой. Мы вспомним о нем вместе с самим Сарвашем и фронтменом группы Матео Дюриндой в одном из наших архивных интервью. Как же встретился этот мощный творческий тандем?
13: Дюро Черный был на вине, а тем подал: «Я познам выборного текстара».
0: Идею подал коллега из группы Дюро Черный. Он сказал: «Я знаю отличного автора текстов Мартина Сарваша. Он пишет и стихи, и прозу». Позже, когда я впервые встретился с Сарвашем, то понял, что на самом деле уже видел его раньше. Однажды я оказался в известной братиславской винной таверне и застал там Мартина. Он читал свою прозу и стихи целому классу. Мой приятель тогда сказал мне: «Это Сарваш, человек, который всецело посвятил себя этому делу и делает его блестяще». Вот Дюро Черный и предложил попробовать поработать с ним, заверив, что он наверняка напишет что-нибудь стоящее.
9: Таким это запомнилось Матео Дюринде. А как вспоминал о начале их совместного пути Мартин Сарваш. Для любительской группы все происходило очень быстро по тем временам. Как им это удавалось?
14: Такая легенда к тому, что незнамый автор, с которого сам себя выклюл, я потом...
0: Существует история о том, как много десятилетий назад некий неизвестный исписал всю Братиславу названием группы «Тубалатанка». Глава звукозаписывающего лейбла «Опус» увидел эти надписи и заметил, что у группы, известной всему городу, непременно должен быть свой альбом. И это, разумеется, было правдой, хотя и лишь отчасти. Но дело еще и в том, что существовал график выпуска релизов, предусматривающий участие других групп, скажем так, которые к тому времени уже распались. Внезапно потребовался новый молодой коллектив. Примерно так все и сложилось. Разумеется, реализовать это было непростой задачей, требовавшей огромного скачка вперед. И здесь стоит упомянуть условия записи. Восьмидорожечная студия «Опус», располагавшаяся на улице Нетбалова, там, где сегодня находится студио-кафе.

0: Альбом «Тублатанки» представил новую музыку и новые способы лирического самовыражения. Как все это произошло?
1: У нас была компания друзей, и мы развлекались тем, что пытались осмыслить реалии социалистической эпохи, которая, впрочем, уже не напоминала 50-е или 60-е годы, ведь на дворе стояла середина 80-х, превращая все происходящее в сюрреализм. Именно из этого сюрреализма и родились тексты наших песен, в частности, то, что только что прозвучало. «Шлабикар» — это букварь. Открывая букварь той эпохи, можно наткнуться на вопросы вроде «Собака — это павлин?» или «Сова — это собака?» Вот как мы тогда к этому подходили. Мы не просто ходили пиво попить, мы были политически сознательными. У нас было такое учебное пособие, и мы выискивали там полную чушь, по крайней мере, с нашей точки зрения. Вообще все это напоминало сюрреализм. Взять хотя бы народные костюмы, в которых выступали участники группы «Тублатанка».
0: Помимо написания текстов песен, Мартин Сарваш также стал менеджером группы «Тублатанка». Какие события подготовили почву для их будущей славы?
2: История
1: Словакии знает немало примеров того, что наибольший резонанс вызывает признание, приходящее извне, в нашем случае из чешских земель. В те времена я часто ходил на почту на улице Коларска, листал телефонные справочники в поисках контактов различных культурных учреждений и звонил по межгороду. И вот во время одного из таких звонков со мной неожиданно связался Яромир Тума, человек, уже обладавший большим влиянием и занимавший видное место в музыкальном мире. Он обратил внимание на наш альбом и порекомендовал нас для участия в фестивале в Градец-Кралове. Там и состоялся наш дебют перед чешской публикой. Думаю, это был переломный момент. И, разумеется, эти перемены дошли и до Словакии. Но начинала группа в самых маленьких клубах, порой выступая перед аудиторией всего 8 человек. Постепенно мы стали играть в местных домах культуры, которыми заведовали смелые люди. Ведь в те времена для этого действительно требовалась смелость. Случались и по-настоящему рискованные ситуации. Например, однажды у нас сломался микроавтобус, и мы в самый разгар зимы добрались до места с опозданием на час, на двух ладах, но люди все равно нас ждали. И это в каком-то смысле значило гораздо больше, чем сама музыка.

0: Группа «Тублатанка» всегда делала упор на оригинальный материал, качественные тексты и правильный словацкий язык.
1: Тогда была такая атмосфера, например, против чешской поп-музыки.
2: Атмосфера того времени, особенно если сравнивать с чешской поп-сценой и медиа-рынком, предполагала гораздо больший упор на оригинальный материал. И это важный момент. Благодаря этому у исполнителей не возникало ситуации, когда они привыкали петь на английском, а потом, решив перейти на словацкий, обнаруживали, что совершенно не чувствуют ритмики этого языка. Дело было даже не в необходимости специально учить эти правила. Они были заложены в людях самого детства, в детском саду, в песнях у костра, в народном фольклоре, гораздо глубже, чем это происходит сегодня. Работа со словацким языком стала совершенно иным опытом. И, основываясь на личных наблюдениях, могу сказать, что в современном обучении преобладает теория, однако ритм языка, не говоря уже о его духовном измерении и истоках сюжетов народных песен, все это обладает особой структурой. Для меня это было чем-то естественным, почти вторым я.
0: Как Мартин Сарваш вспоминал о начале творческого пути группы «Тублатанка» в 2025 году во время празднования 40-летия ее первого альбома, и какая песня с этой дебютной пластинки лучше всего характеризует коллектив.
1: Каждый приспел тому, аби са тен зазрак стал, потому что то са на Словенску скоро мало кому подарил.
2: Каждый внес свой вклад в это чудо, ведь мало кому Словакии удавалось подобное. Эта группа не была собрана продюсером, который просто подобрал подходящих музыкантов. Она выросла из настоящей дружбы и прошла путь к успеху естественным образом. Мне очень нравится слушать, как люди делятся своими воспоминаниями о тех временах. Думаю, песня, которая лучше всего характеризует группу «Тублатанка» и при этом отличается подлинной оригинальностью, это «Зайтра», «Завтра», данного альбома. Мы жили в Словакии, но ориентировались на американское звучание и играли биг-бит. Композиция «Зайтра», «Завтра» словно вырывается ниоткуда. Таким же было и ощущение от всего альбома. Ни Матю, ни я не чувствовали потребности в излишнем анализе или переделках, поэтому я мог оставаться самим собой, максимально искренним и настоящим.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов «Bits & Pretzels» в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума «Bits & Pretzels». Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словак-Про» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайское и Штурово, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глас СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глас СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Они не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковой, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун-Авитон в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун-Авитон в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения, и диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун-Авитон в городе Трстина. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольное покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
1: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радио Словакия International.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма по подачи учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем, и таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, Какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил občас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89 года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился страдать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю цестовал, я сам малай. Снагу трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через 2 дня сделал 2-ю попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно, поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранцев, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа, вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами, так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит, таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до 2-го Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел и остановился поезд. И через часа 2-3 я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете, и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов Bits & Pretzels в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума Bits & Pretzels. Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайска и Штурова, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глас СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глас СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан, а не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковы, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун Авитон в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 – в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун Авитум в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения, и диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун Авитум в городе Трстина. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольное покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
1: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере, или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радио Словакия International.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы,
2: потому... В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая это радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма, а подачи учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем, и таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил обчас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89-го года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился с странствовать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю, цестовал, я сам малый. Снаху трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин-Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2-ю попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно, поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранцев, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа, вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами, так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит, таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до 2-го Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко? Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел и остановился поезд. И через 2-3 часа я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов «Bits & Pretzels» в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума «Bits & Pretzels». Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайска и Штурова, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк, Словацкий рай. В Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глаз СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глаз СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Они не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
0: Тема дня.
1: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министра стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковой, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун Авитум в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун Авитум в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения. И диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун Авитум в городе Трстина. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольное покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
1: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере, или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радио Словакия International.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма по подачи учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем. И таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, Какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил občас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским.

0: История напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился странствовать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
2: Я сам починяй цестовал, я сам малай. Снаху трошечку научить чинский.
0: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2 попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже и не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно, поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранцев, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа, вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами, так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит, таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до 2-го Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел и остановился поезд. И через 2-3 часа я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента

0: Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов Bits & Pretzels в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума Bits & Pretzels. Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения 4 лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганийске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайска и Штурова, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк «Словацкий рай». Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глас СД» Эрик Томаш заявил, что правящие партии уже согласовали основные политические приоритеты государственного бюджета на следующий год. По его словам, переговоры с министром финансов Владиславом Каменицким проходят конструктивно, а инициативы партии «Глас СД» направлены на поддержку семей, пенсионеров и социально уязвимых граждан, а не являются предметом политического торга внутри коалиции. Среди приоритетов партии Томаш назвал увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
1: Тема дня.
0: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковой, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельно министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун Авитум в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун Авитум в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения. И диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун Авитум в городе Трстина. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольное покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
1: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере, или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для 20 жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Радио Словакия International.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом. Настали проблемы.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было очень интересно. Мои студенты с особенным вниманием слушали рассказ выпускника. Это были не какие-то специализированные лекции по определенному предмету. Не форма, а подачу учебного материала. Это был обмен опытом, и студентам это очень много давало. Когда они слушали выпускника, который всего несколько лет назад сидел в той же аудитории, на тех же студенческих скамьях, они слушали очень внимательно, и для обучения это было большим подспорьем, и таких очень интересных встреч было немало.
1: Господин Фабри, какой совет вы бы дали молодым специалистам? Что бы вы посоветовали молодым архитекторам, преподавателям и другим специалистам, которые хотели бы попробовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
3: Я бы сам допоручил обчас выцестовать. Это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89-го года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился с странствовать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
1: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
3: Я сам починяю, цестовал, я сам малай. Снаху трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу беспокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете, скорый Пекин-Суджоу. Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что Суджоу там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2-ю попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно, поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранцев, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа, вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами, так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понимал, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов и еще других пассажиров, находившихся на вокзале. В центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит, таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу? Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до 2-го Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел и остановился поезд. И через 2-3 часа я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!